0: большие небоскребы, знаешь? Где большие небоскребы, знаешь?
1: За одном ночи дом дорог. Не разминаемся, не разминаемся.